Радио Р. Got a stranger in my mind.

0: Радио Р.
1: О погоде. Сегодня небольшой дождь возможен в первой половине дня. Ветер будет слабым и переменных направлений. Днем воздух прогреется до 17-19 градусов тепла. Прохладнее всего на побережье.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Радио Р.
1: О погоде. Сегодня небольшой дождь возможен в первой половине дня. Ветер будет слабым и переменных направлений. Днем воздух прогреется до 17-19 градусов тепла. Прохладнее всего на побережье.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: свое осеннее настроение.
1: Здорово, стримаю!
2: Здоровенькие!
1: Что вы делаете?
2: Обряди вам, милые, мню!
1: Умните!

Это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился. Почему-то снова далеко. Те, кого считают

0: Реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс-неделя». Вместе с ростом генерации солнечной энергии обнаруживаются неожиданные ограничения, где заканчиваются преимущества солнечной электростанции и начинаются ее парадоксы. Когда врачи говорят, медицина здесь бессильна, помощь только начинается. Как в вильнюсском хосписе снимают боль и стараются наполнить жизнью каждый оставшийся день. Эти и другие материалы читайте в 39-м номере «Экспресс-недели».
0: Радио Р.

0: Радио Р.
1: О погоде. Сегодня небольшой дождь возможен в первой половине дня. Ветер будет слабым и переменных направлений. Днем воздух прогреется до 17-19 градусов тепла. Прохладнее всего на побережье.
0: Вы слушаете Радио Р.

звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем.

0: Радио Р.
1: О погоде. Сегодня небольшой дождь возможен в первой половине дня. Ветер будет слабым и переменных направлений. Днем воздух прогреется до 17-19 градусов тепла. Прохладнее всего на побережье.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Я из Литвы.
1: Это программа «Дай выжей Мите. Я из Литвы», созданная при содействии Фонда поддержки медиа и Радио Р. В гостях на этой неделе профессор Альфредас Бумблаускас, один из самых известных историков Литвы. Разговор получился в том числе о том, сколько на самом деле существует Литв и почему это не только вопрос учебника истории. Но что профессор подразумевает, когда говорит «Я из Литвы»?
2: Если отвечать на вопрос, что такое Литва, есть три даты. Литва Миндаугаса, Литва 16 февраля 1918 года и Литва 11 марта 1990 года. У нас три Литвы. Я формулирую еще и четвертую. Но это евроатлантическая Литва. Для меня не так однозначно.
1: А среди символов этой новой современной Литвы он называет неожиданный пример – технологический бизнес.
2: Я сказал, что нужно очень активно искать свое литовское направление. И они это сделали. Они сделали так, что теперь у них 14 миллионов клиентов Nord Security. Мне это очень нравится. Это современная Литва.
1: А корни литовской идентичности профессор ищет куда глубже. В идее 20 века о возвращении к морю.
2: Мы вместе с Казисом Пакштасом пришли к мысли, что нужно возвращаться к морю, а не вглубь материка. Вот вторая идея независимой Литвы, которую президент Сметона, по мысли Пакштаса, не понимал.
1: Дайва предлагает для сравнения обратиться к истории России. Там, по ее словам, не было эпохи Ренессанса и связанного с ней культурного расцвета. Хотя некоторые из этих веяний пытались привести ко двору из Италии.
2: Это лишь мимикрия. Это традиция гуманизма. У поколения европейской цивилизации есть греки. Это неизмеримая величина.
1: А в конце самая личная часть. Список литовских чудес, которые перечисляет профессор.
2: У меня есть несколько чудес в истории Литвы. Мы победили под Жальгирисом, Грюнвальдская битва. Это чудо. Чудеса – это то, что мы после 1990-х получили все эти чудеса в истории Литвы. Я просто держу это чудо, которое мы сумели сравнить с Португалией, с Испанией, даже с Италией.
1: На этой неделе в программе «Я из Литвы» был профессор Альфредас Бумблаускас. Полный разговор слушайте и смотрите на сайте и на всех платформах Радио Р.
0: Проект «Я из Литвы» создан при содействии Фонда поддержки медиа.
3: Радио Р. Твое осеннее настроение.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

0: Я из Литвы.
1: Аж эсу Альфредас Бублаускас,
0: профессор Вильнюсского университета.
1: Далевал лайдой по
0: Я принял участие в передаче «Дай Вожжи Нити», и с ней мы поговорили о том, что значит быть литовцем сегодня, и о том, что сегодня значит Литва. Проект «Я из Литвы» создан при содействии фонда поддержки медиа.
2: Радио Р. То, что надо.

0: Радио Р.
1: О погоде. Сегодня небольшой дождь возможен в первой половине дня. Ветер будет слабым и переменных направлений. Днем воздух прогреется до 17-19 градусов тепла. Прохладнее всего на побережье.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама. Впервые в Литве World Wide Ballet Theatre представит самую известную историю любви. Балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. 6 ноября Клайпеда, Дворец Рыбаков. 7 ноября Вильнюс, концертный зал Компенса. 8 ноября Каунас, Большой зал ВДУ. 9 ноября Шауляй, концертный зал Сауле. «Ромео и Джульетта». Билеты распространяет Билеты ЛТ. Информационная поддержка «Экспресс-неделя».
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: Радио Р.
1: О погоде. Сегодня небольшой дождь возможен в первой половине дня. Ветер будет слабым и переменных направлений. Днем воздух прогреется до 17-19 градусов тепла. Прохладнее всего на побережье.
0: Вы слушаете Радио Р.

Реклама. Я пью до дна за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени». Еще не все дорешено. Билеты на сайте «Билетей». Не пропустите.

0: Радио Р.
1: О прогнозе погоды на завтра. В понедельник будет сухо, ветер южных направлений от 4 до 8 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 17 и 21 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Балтийский хит-парад ТОП-20.
3: Разрешите в этот час поприветствовать всех, кто настроен на частоту Радио Р. Мы продолжаем коротать осень вместе в хорошей, доброй, теплой компании, где, я надеюсь, уже сейчас вам не нужны зонты или ощущение того, что погода немножечко не побаловала у нас в этот первый месяц осени, но надежда сохраняется. Дорогие друзья, впереди еще много деньков, которые могут подарить нам заветное тепло, сухость и, в общем-то, надежда на то, что все-таки бабье лето состоится. Настроение, надеюсь, погода вам точно не омрачила, рабочие обязанности тем более. Ну и, конечно, вы готовы заслуженный уикенд встречать, коротать и проводить в компании лучших треков и лучшей музыки. Это Балтийский музыкальный хит-парад. Очередная страничка музыкальной истории будет перевернута в ближайшие два часа здесь. Мы будем говорить о лучших треках, об их исполнителях и, конечно, обсуждать какие-то интересные события, произошедшие в мире музыкального шоу-бизнеса. Все это обязательно будет, но, как всегда, начать хочется с пары слов, пары-тройки слов о тех, кто сегодня, к сожалению, в двадцатку не попал, хотя... В общем-то, эти музыкальные истории запомнились, и, в общем-то, нам с вами уж точно не придется жалеть о том, что мы их каким-то образом наградили своим вниманием. Группа «Моя Мишель» с треком «На малиновой луне» — попытка была неплоха. В этом году группа «Моя Мишель» уже была награждена самой высшей наградой. Она была лидером Балтийского музыкального хит-парада. С новым треком так не случилось. Ну, новый он относительно. Новый, кстати, сегодня будет представлен, забегая немножко вперед. Но вот с треком «Малиновая луна». С ней так по 15 недель, в общем-то, мы попровели. И сегодня говорим ей прощай, до скорого. Будем надеяться, что в следующий раз группе «Моя Мишель» удастся таки еще раз взобраться на самую вершину Балтийского хит-парада. Что касается следующих выбывших участников, то здесь, в общем-то, без комментариев. 21 неделя в Балтийском музыкальном хит-параде. Неоднократные победы. Практически гимн этого лета для нас с вами. Включи музыку, дорогие друзья, от Филатова и Кероса. Сегодня прощается с лучшей двадцаткой, но обязательно встретимся с ними уже в конце этого года, когда будем говорить о лучших треках и лучшей музыке уходящего 2026-го. В этом я не сомневаюсь. Ну и теперь давайте-ка начинаем с новых свежих имен, лиц, звучаний. Камбулат и Минаева. Именно этот дуэт несколько недель назад был представлен здесь. И вот, пожалуйста, пару недель понадобилось вам на то, чтобы оценить трек по достоинству. И встречаем на 20-м месте сегодня тех самых участников этого дуэта, Камбулата и Минаева, с треком «Половина». Именно они сегодня открывают лучшую двадцатку на месте номер 20.
0: 20 место.
4: Я просто хотел сказать, что ты точно...

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Трек, который только что в нашем эфире прозвучал, пожаловал к нам неделей ранее. Это дуэт Джонни и певицы Тассо. Как мне кажется, очень стильно, модно, интересно. Ну, в общем-то, вложена душа, чувствуется сразу. Будем надеяться, что это тоже будет каким-то образом отмечено. Сегодня скромненько, плюс одна позиция, но все же плюс, не минус. Это уже хорошо, хотя с 20-й позиции минусов быть точно не может. 19-й сегодня, трек «С тобой». Это вторая неделя их участия в лучшей двадцатке. Ну и, соответственно, за любимые песни, повторюсь еще раз, если вдруг вы подзабыли, можно смело голосовать на сайте www.radio.r.lt. Начинаем с поклонников или с новости для поклонников Тейлор Свифт. Американская певица и автор песен анонсировала на этой неделе новую музыкальную работу для своих поклонников. Релиз нового сингла под названием Patient Zero состоится уже через несколько дней, а именно в эти выходные. Я с нетерпением ждала возможности сообщить вам о том, что мой новый сингл Patient Zero выйдет в выходные 25-26 сентября, написала Свифт в личном блоге, так что осталось нам ждать совсем чуть-чуть. В то же время на официальном сайте 36-летней исполнительницы указано, что новая песня будет выпущена сразу в трех версиях: оригинальной, акустической и фортепианной. Каждая из трех версий получит отдельную обложку с фотографиями известной певицы. Фанаты ожидают, что сингл Patient Zero станет продолжением 12-го студийного альбома Swift The Life of a Showgirl, который вышел в октябре прошлого года. В пользу этой теории говорит и то, что на сайте топ-звезды при покупке Patient Zero в корзине появляется логотип альбома Showgirl, что породило предположение, будто новая песня может быть ранее просто не издававшимся материалом из недавнего лонгплея. Официальных подтверждений пока нет, и пока поклонникам ничего не остается, кроме как надеяться, что артистка подтвердит или опровергнет их догадки во время церемонии MTV Video Music Awards, которая состоится уже 28 сентября, в понедельник в Лос-Анджелесе. Ну, там как бы без Тейлор Свифт точно не обойдется, и без еще одной суперзвезды тоже, о ней чуть-чуть позже поговорим. Ну, что ж, трепещите, дорогие друзья, поклонники творчества Тейлор Свифт, наконец, что-то новое, свежее, после свадьбы заметно отдохнувшая, похорошевшая еще больше, она готова, в общем-то, как всегда, разрывать чарты и хит-парады всех стран мира. Мы переходим на 18-ю строку, здесь... как бы лица нам давно знакомые, но звучание свежее и новое. Это Five Star Family плюс Fargo. Именно такое трио образовалось, а может даже квинтет, я бы так назвал это, все потому, что и там группа, и там группа. Ну, в общем, все это олицетворилось в новой песне под названием «Перемотай». Именно эта новинка сегодня и продолжает наш с вами Балтийский музыкальный хит-парад на месте номер 18.
0: 18 место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: На 17-й строке, которая только что в эфире отзвучала, продолжается битва за выживание. Борется с судьбой диджей Смэш и Артем Качер. По сравнению с прошлой неделей они все-таки теряют две позиции. Недели ранее, напомню, они умудрились совершить камбэк с той самой 17-й позиции, где вновь оказались. Неделя 16-я, до 20-й недели еще достаточно далеко, но я надеюсь, что ваш пыл поможет ребятам все-таки сохранить нужные недели для того, чтобы, ну, как минимум здесь оказаться в числе рекордсменов этого года. Но забегать вперед не будем. Все оставим, как говорится, на ваше усмотрение и расскажем, куда временно пропала певица и автор песен Люся Чеботина, которая с сентября, оказывается, совмещает активную гастрольную деятельность с обучением в Академии музыки. По ее словам, совмещать удается с трудом, но студенческая жизнь все же насыщена, и поэтому здесь особо удивляться не стоит. Недавно Чеботина посетила и мероприятие, которое посвящено посвящению студенты, где познакомилась с однокурсниками и одногруппниками. Она назвала их классными, заряженными и творческими ребятами. Поп-звезда быстро нашла с ними общий язык и подружилась, иногда обмениваясь шутками в общих чатах и мессенджерах. Однокурсники по-разному отреагировали на новость о том, что с ними учится состоявшаяся артистка. Кто-то спокойно, кто-то был очень рад, а кто-то спрашивал про советы, рассказала Люся Чеботина. Исполнительница хитов «Солнце Монако» из-за бывшего объяснила, что выбрала очную форму обучения, поскольку заочный формат на эстрадно-джазовом отделении не предусмотрен в бакалавриате в принципе. При поступлении индивидуальный план обучения ей не предлагали, поэтому сейчас она старается не пропускать ни одного занятия. Артистка также рассказывает, что перед сдачей вступительных экзаменов ей приходилось отстаивать длинные очереди из потенциальных и будущих абитуриентов. При этом она сама успешно ответила на все вопросы педагога по сольфеджио и прошла собеседование с приемной комиссией. Помимо учебы и карьеры, поп-звезда строит и личную жизнь. Выяснилось, что Люся в большей степени ревнует своего возлюбленного, нежели он. Я, честно, не знаю. Наверное, я больше ревную в наших отношениях, чем он. Мне просто кажется, что он просто идеал, признается певица. Кстати, имя избранника мы пока так и не узнали. Это остается большим секретом. Но не учиться, не заниматься любимым делом, любовь Люси Чеботиной не мешает. Главное, что это все, в общем-то, выразилось в какую-то новую музыкальную форму, новую песню, которую мы, как всегда, с трепетом будем ожидать от госпожи Чеботиной. Ну что ж, удачи и успехов во всех начинаниях и продолжениях. Певица Нюша явно надеялась на более высокий результат и с этим треком, потому что это не первая попытка Нюши вернуть себе былые года славы, былые минуты славы, но пока не получается. Трек «Полароид» продолжает, к сожалению, не набирать, а терять позиции. Сегодня с 13-го места Нюша оказывается лишь на 16-й позиции. Неделя 8-я. Что-то менять еще, конечно же, можно, но думаю, что, в принципе, ничего сверхъестественного с этой песней уже не произойдет. Ну, если вы хотите мне поперечить, пожалуйста, дорогие друзья, вам на сайт в сеть интернета, а нам с вами слушать на 16-м месте певицу Нюша прямо сейчас.
0: 16-е место.

0: Российский хит-парад ТОП-20.
1: Ну что же, самое время, как говорится, сделать небольшую паузу от музыки и вновь про музыку. Вспоминаем не только тех, кто сегодня в двадцатке, но и тех, кто жаждет попадания сюда, в лучшие, к лучшим, как угодно называйте, но не хватает, как говорится, самой малости вашего количества нужных голосов. За них продолжают бороться Кристина Орбакайте с треком «Цветок», «Бай Индия» с песней «Спектакль», «Асия» с песней «Чудо», а Влад Лазарев, не путать, с Сергеем Лазаревым с треком «Нормально», тоже представлен. Ганопольский, наш, в общем-то, наше открытие этого года с треком «Рельсы, рильсы», соответственно, тоже здесь находится в надежде. Дора, исполнительница с треком «Верю», Эльвира Т с песней «Стоп». И та самая группа «Добро», которая может, в общем-то, рокировочку произвести в лучшей двадцатке, как минимум, с треком «На счастье». Послушаем мы Женю Трофимова и «Комнату культуры», дорогие друзья. Не просто так, а потому что песня очень хороша. И буду надеяться, вы, в общем-то, ее точно не обидите своим вниманием в самое ближайшее время. Если она вам тоже нравится, голосуйте на сайте www.radio.r.lt. А тем временем Женя Трофимов и «Комната культуры». Трек «Нравится» в эфире «Радио Р».
0: Новинка недели.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Небольшая напоминалочка случилась. Это я про треки, которые ожидают вашего внимания и надеются тоже попасть сюда в лучшую двадцатку. И мы продолжаем теперь уже, в общем-то, с обозрением тех и имен, фамилий, лиц, голосов, которые уже находятся в двадцатке. Среди них и Никита Киосе. Он верит, что все получится. Эти же, соответственно, позывы передает нам в своем одноименном треке и на третьем деле добавляет одну строчку вверх. Ну, как говорится, скромный результат, но им тоже нужно довольствоваться и порадоваться, считаю я. И рассказать коротко хочу вам сейчас про Ленни Кравица, который вслед за госпожой, например, Майли Сайрус, тоже обзавелся личной куклой. Американский автор и исполнитель, музыкант Ленни Кравиц стал очередной знаменитостью, получившей собственную детализированную куклу. 62-летний рокер пополнил ряды кукольной вселенной Барби. О том, что Кравиц послужил прототипом для нового Кена, сообщила пресс-служба компании Mattel. Стиль рок-звезды, музыка, которая меняет жанры, Ленни Кравиц, новейший Барби Кенбассадор, который привез в коллекцию легендарный персонаж и свой незабвенный сценический образ, говорится в сообщении производителя. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте компании, стоимость кукольного Кравица составляет $70, однако приобрести нового Кена уже нельзя, его уже заказали и раскупили. Образ куклы был вдохновлен туром Кравица Blue Electric Light, а в комплекте идут специальная подставка и еще сертификат подлинности. Стоит напомнить, что Барби Кенбассадорс – это коллекция кукол от Mattel, которая посвящена влиятельным личностям, которые оказывают воздействие на мир через творчество и культуру. Примечательно, что Ленни стал вторым известным Кеном после одного из самых титулованных баскетболистов – Леброна Джеймса. Кукла в образе спортсмена была выпущена в прошлом году в рамках все той же линейки Кенбассадорс. Так что теперь, ну, не скучно. Леброну Джеймсу, у него теперь есть как минимум коллега, которого тоже отметили и заметили, это Ленни Кравиц. Ну, заказать нельзя, но присмотреться можно. Предзаявку оставить точно, я уверен, возможно. Так что, если кто-то из вас фанатеет по Ленни Кравицу, можете себе маленького Ленни завести, в общем-то, и в коллекцию. Ну, а мы продолжаем. Певица Монеточка пока в кукольную, соответственно, историю не прониклась, но зато как бы своей музыкой продолжает нас здесь очаровывать и держаться стабильным среднячком второго десятка. Трек «Монополия» — один из самых шумных треков, о котором говорят, его обсуждают и вот продолжают голосовать и слушать. Сегодня без изменений, 14-я позиция недели ранее, 14-я «Монеточка» и сегодня «Монополия». Далее в эфире «Радио Р».
0: 14 место.

0: Реклама.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Впервые в Литве World Wide Ballet Theatre представит самую известную историю любви. Балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. 6 ноября Клайпеда, Дворец Рыбаков. 7 ноября Вильнюс, концертный зал Компенса. 8 ноября Каунас, Большой зал ВДУ. 9 ноября Шауляй, концертный зал Сауле. «Ромео и Джульетта». Билеты распространяет билеты ЛТ. Информационная поддержка «Экспресс-неделя».
6: Радио Р. Балтийский хит-парад ТОП-20.
7: Еще несколько недель или даже дней вот такой вот погоды, которая пока нас летними настроениями и воспоминаниями не радует. И я уверен, что песня и популярность трека «Море привет» сойдет на окончательное нет. Сегодня группа «Добро» теряет еще 4 позиции, тем самым покидая лучшую десятку. В принципе, ребятам расстраиваться нечего. У них новый трек претендует попасть сюда к нам. Называется он «На счастье», так что поклонники явно сейчас определяются, за кого же конкретно и за какой трек именно им голосовать. Ну, а пока вы думаете, дорогие друзья, давайте-ка еще одну звезду будущих MTV Video Music Awards анонсируем. Это американская супер-поп-звезда Мадонна. Она впервые за 23 года выступит на церемонии вручения музыкальной премии. В 2026 году она заявлена сразу в 11 категориях и лидирует среди номинантов. Среди них «Видео года», «Артистка года» и «Песня года». Все номинации связаны с ее 15-м студийным альбомом «Confessions 2», который выпущен был минувшим летом. Мадонна выступит вживую на церемонии вручения VMA в 2026 году, и мы будем от этого в восторге, распространила пресс-служба премии свой релиз в соцсетях. Примечательно, что предыдущее выступление Мадонны состоялось аж в 2003 году. Тогда она открыла церемонию вместе с Бритни Спирс и Кристиной Агилерой. Теперь 68-летняя Мадонна в третий раз возглавляет список номинантов. За всю карьеру она в итоге получила 19 статуэток VMA. В 90-м году у певицы было 9 номинаций за песню «Vogue», а в 98-м еще 9 за композиции «Ray of Light» и «Frozen». Церемония, еще раз напомню, состоится 28 сентября в театре «Пикок» в Лос-Анджелесе. Имена других звезд, которые представят специальные выступления, а также имена ведущих и специальных гостей пока не объявляют. Но известно, что рэпер Snoop Dogg станет одновременно и ведущим, и исполнительным продюсером премии. Об этом сообщили инсайдеры. Дорогие друзья, ну что ж, крутая будет, как мне кажется, церемония. И Тейлор Свифт со своим выступлением, и Мадонна, которая будет, в общем-то, собирать статуэтки, может стать еще и рекордсменкой данной награды. В общем, будет круто и интересно. 28-го в интернете ищите прямую трансляцию, и если нет, смотрите в повторе. Обязательно, как мне кажется, такие музыкальные события пропускать не стоит. Ну а мы с Маригу продолжим, дорогие друзья. У нее пока, в общем-то, все идет в руку, а не мимо. Трек «Настоящее» подтверждает, в общем-то, свое звание фаворита второго десятка. Сегодня поднимаясь не на шуточные, а на самые серьезные 5 позиций. Плюс 5, 12-е и практически прямая дорожка в лучшую десятку для Маригу уже, как мне кажется, проложена. Но решать, как всегда, вам. Маригу «Настоящее», место номер 12.
8: 12-е место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Честно, песни «Долгожители» или «Долгоиграющие пластинки», как мы их часто с вами здесь называем, в последнее время поражают мое воображение все больше и больше. Вот, казалось бы, да, чего еще можно достичь вот этому замечательному трио Егор Крид, Артик, Асти. Ну, все уже, все возможные награды они собрали, но вот, пожалуйста, на 18 неделе еще и смогли отыграть одну позицию. Недели прошлой, когда лучшую десятку покинули, сегодня они возвращают себе звание лидеров, правда, не первого, а второго десятка, что тоже, между прочим, как мне кажется, звание крутое. Трек «Карма» на 18 неделе не завершает на этот час с вами общение, потому что впереди у нас еще знакомство с новым треком. И, как и обещал немного ранее, в начале программы мы вновь встречаем группу «Моя Мишель». «Колечко» — это официальный новый сингл синти-поп-группы. Песня представляет собой кавер-версию знаменитого одноименного хита группы «Иванушки Интернешнл». Впервые коллектив во главе с Татьяной Ткачук представил эту аранжировку в музыкальном телешоу, где они как раз-таки и соревновались именно с «Иванушками». Камер получил восторженные отзывы слушателей и судей, после чего в сентябре этого года состоялась официальная премьера студийной версии трека и на всех стриминговых платформах. Много рассказывать об этом треке я, пожалуй, не стану. Вы его практически многие знаете наизусть. Ну а молодое поколение прямо сейчас, надеюсь, получит шанс с ним, может быть, впервые и познакомиться. Спасибо группе «Моя Мишель», спасибо «Иванушкам». И спасибо вам, если останетесь и в следующем часе вместе с нами, потому что вас обязательно ждет еще две новые песни, лучшая десятка и пара-тройка интересных новостей. Так что будьте рядом в компании «Радио Р». Осень продолжается. А прямо сейчас, в завершении этого часа, большая премьера на «Радио Р». «Моя Мишель», «Колечко», «Кольцо».

0: Радио Р.
1: О прогнозе погоды на завтра. В понедельник будет сухо, ветер южных направлений от 4 до 8 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 17 и 21 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Балтийский хит-парад ТОП-20.
3: Разрешите еще раз вас всех приветствовать и тех, кто только что к нам присоединился и кто уже коротал с нами первый час общения. Дорогие друзья, мы вновь возвращаемся в студию Радио Р. Ну да, осеннюю, потому что, в общем-то, другой пока картинки за окном не предвидится. Но синоптики вроде понемножечку обещают нам какие-то просветы уже, кстати, в начале следующей недели. Так что давайте-ка держим кулачки и надеемся внутри на что-нибудь теплое, сухое, ну, прям под стать тому самому летнему настроению, которое мы как-то быстро в этом году потеряли, как мне кажется. И продолжим говорить про лучшие треки мы тем, что сначала напомним о тех, кто уже прозвучал сегодня в первом части нашей программы. Ими стали Камбулат и Минаева. Дуэт на строке 20, трек «Половина». Джонни и Тассо, еще один дуэт с треком «С тобой», 19 место. Five Star Family и Фарго, еще один дуэт. Перемотай, 18, еще один дуэт. Строкой выше, 17, Диджей Смэш и Артем Качер, «Клатч». Но теперь уже дальше соло. Нюша, 16 с треком «Полароид». Никита Киосе, 15, «Все получится». «Монеточка» и «Монополия», номер 14. Вот теперь вновь группа «Добро, море, привет». Маригу, 12-е сегодня трек «Настоящие», и 11-е наши, в общем-то, экс-лидеры, и теперь уже лидеры второго десятка сегодня, Егор Крид, Артик и Асти с треком «Карма». На 10-й позиции прям противоречие многому, противоречие тому, что я до этого рассказывал про летнее настроение, сохраняющий все еще пока свое место в лучшей десятке, тот самый вновь Джонни, на этот раз уже без Тассо, а с Федуком, которые продолжают, несмотря ни на что, петь про лето. Может быть, если оно все-таки вернется к нам в форме бабьего лета, этот трек еще и сможет наверстать упущенные позиции. Тем временем на 14-й неделе ребята открывают лучшую десятку на том самом 10-м месте.

0: Русский хит-парад ТОП-20.
1: Пожалуй, один из самых стабильных треков последних нескольких недель. Это вот именно тот самый трек с рекомендацией «Не сойти с ума» «Don't Go Mad». Певца Лирика долгое время ждал своей участи на строке то 6, то 7, то 7, то 6. Ну, в общем, дождался. К сожалению, новости не самые радужные. На 13-й неделе он теряет 3 позиции. Сегодня мы уже встречаем его на 9-й строке. Правда, все еще лучше десятки. И, что тоже правда, дорогие друзья, будем надеяться, что наверстать упущенное у него точно получится благодаря вашим голосам. Кстати, они пригодятся вам, если вы решите проголосовать и за следующую новинку. А она, кстати, очень-очень, ну, как минимум, вкусная для меломанов. Это новая песня на романтический сингл группы «Чай вдвоем». «Солнце и сердце» оно называется. Композиция эта рассказывает о чувствах, которые не угасают со временем, о людях, которые ждут встречи, но не решаются сделать первый шаг. Песня напоминает о том, как важно вовремя преодолеть гордость и страх, чтобы не потерять человека, который до сих пор занимает все твое сердце. Музыку написали Денис Клявер и Стас Костюшкин, а слова – тот самый просто Стас Костюшкин, который обычно радовал нас какими-то шуточными репликами в своих треках. Ну а теперь, в общем-то, вновь ударился вместе с Денисом Клявером в романтику. Группа «Чай вдвоем» – большая премьера на радио «Р». На радость всем поклонницам и, может быть, поклонникам творчества «Солнце и сердце». Далее в эфире на Радио Р.
0: Новинка недели.

0: Реклама. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
2: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию безвыходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет Билеты ЛТ.
3: Радио Р. Балтийский хит-парад ТОП-20. Восьмое место.
4: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Застыл сегодня, и это продолжает, в общем-то, вторую неделю подряд удивлять, дорогие друзья, Ваня Дмитриенко с треком «Недоступным». Кажется, что поклонники перестали чувствовать в этом треке какую-то особую связь со своим любимым артистом и, возможно, решили сконцентрироваться на более свежем и новом творчестве, которым пестрит весь интернет вместе с его аншлаговыми концертами. Ну, так знаете, дорогие друзья, мы тоже, как говорится, идем в ногу со временем. И сегодня Ваня Дмитриенко у нас еще в эфире появится. В каком виде? Ну, конечно же, в виде новой песни. Буду немножечко забегать все-таки вперед и не буду вас сильно оглушать сюрпризами. Скажу, что он точно появится с новым своим треком сегодня, так что не пропустите его и позже здесь, в эфире Радио Р. Ну а пока восьмая неделя, как и недели ранее, для трека недоступна, и мы переходим к подробностям, наконец-таки, певица и автор песен Леди Гага, она же Стефани Джерманотта, ее жених, IT-предприниматель Майкл Полански, стали родителями и наконец-то рассказали более подробно о своем первенце. У пары родилась в итоге дочка, которой дали двойное имя Роуз Бин. По информации издания TMZ, ссылающимся на свидетельство о рождении, ребенок появился на свет еще 9 июня в 11 часов 19 минут в медицинском центре Седрас-Синай. Это в Лос-Анджелесе. Клиника эта популярна среди знаменитостей. Здесь, в частности, рожали Мадонна, Бритни Спирс, Виктория Бекхэм. Роды принимал акушер-гинеколог Роберт Кац, который тоже помог появиться на свет дочери певицы Сиары и игрока в американский футбол Рассела Уилсона. Имя ребенка 40-летней Гаги и 42-летнего Полански выбрано не случайно. Бабушку артистки по материнской линии звали Вероника Роуз и Ронни Ферри Бисет. Кроме того, у артистки есть татуировка на спине с названием песни «Лавье эн Росе», которую она исполнила в фильме 2018 года «Звезда родилась». Именно эта работа стала для певицы судьбоносной. В 2019 году за песню «Shallow» из этой же ленты она получила свой первый «Оскар» в категории «Лучшая оригинальная песня». Ну а теперь это, в общем-то, чудо стало для нее отражением в еще одном начале. На этот раз она родила первенца. Интересное имя – Роуз Бин. Красиво, коротко, понятно, как мне кажется. Поздравляем еще раз новоиспеченных родителей. Мы, наконец-то, с вами стали более осведомлены об их личной жизни. И переходим к Энзро, дорогие друзья, которые продолжает, в общем-то, удивлять. Вот еще один долгожитель, который не сдается. «Ты не бойся ночи» – песня, которая блистать должна была летом, а продолжает собирать дополнительные баллы зимой. Ну, ладно, зимой – это неправильно. Осенью, в осенне-зимний период. Давайте его так назовем, потому что до зимы еще, слава богу, очень-очень далеко, и мы, уверен, ее не совсем ожидаем. А вот Энзро в нашем эфире ожидаем прямо сейчас, и он обязательно там появится. Место номер 7 – Энзро, «Ты не бойся ночи».
0: Седьмое место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Группа «Градусы», которая еще пару недель назад наслаждалась своей очередной очень-очень знаменательной, как мне кажется, победой. Здесь лучше десятки, ну ладно, двадцатки в принципе, но в десятке победы точно наслаждалась. Продолжает пока, в общем-то, каким-то образом все больше и больше терять в голосах, но... С другой стороны, когда проставлена птичка в графе номер один, я думаю, что дальше уже за результатом, в принципе, можно особо и не следить, но вот эту народную любовь, я думаю, отстаивать точно стоит еще как минимум пару-тройку, а то и больше недель. Трек «На ресницах» на 10-й неделе сегодня занимает строку номер 6, и они потеряли за эти 7 дней еще 2 позиции. Страшное происшествие, дорогие друзья, случилось во время концерта камбэка группы «Бис». Оно по-настоящему было чрезвычайным. Солист Дмитрий Бикбаев сорвался с троса. Его коллега по коллективу Влад Соколовский отреагировал в блоге на инцидент, назвав спасение артиста чудом и результатом уникального везения. По словам Соколовского, Бикбаев упал с высоты, однако, к счастью, обошлось без серьезных последствий. Приземлился он на одну ногу, на руку, на спину или, не дай бог, если бы приземлился все-таки на голову, последствия были катастрофическими. «Вчера сработали 5% какого-то уникального везения», рассказал Влад Соколовский в интервью. Он также добавил, что у певца очень мощный ангел-хранитель за плечами, что его очень радует. После инцидента Дмитрий прошел медицинское обследование и отдиагностировали у него сильный ушиб, из-за которого ему предписано носить даже бандаж. При этом внутренние органы, слава богу, артисты не пострадали. Сам Бикбаев, несмотря на травму, принял решение продолжать запланированный гастрольный график и отработал сразу после падения еще 2 часа шоу. Ну что ж, героически, дорогие друзья, и, как всегда, чего не сделаешь ради вот той самой главной, может быть, в жизни минуты славы. Большое возвращение группы состоялось, а Биси мы еще сегодня вспомним на Бис, а пока слушаем Holy Flame, Айову и Досе. У них сегодня, в общем-то, продолжается серьезный взлет вверх. Плюс 6 еще добавляет это трио, и в итоге трек «Ловлю» на 4-й неделе оказывается уже в лучшей пятерке.

0: Детский хит-парад ТОП-20.
1: Слава богу, не пострадавший Дмитрий Бигбаев и его коллега Влад Соколовский здесь, на радио Р, смогли, ну, не знаю, в честь своего великого спасения или просто так, благодаря вашей любви народной, отыграть таки одну позицию падения, потому что еще помню, недельки две назад они были в шаге от победы, потом случилось невообразимое, целых три позиции потеряли, вот теперь перемещаются с пятого места на место номер 4, Таня, не плачь, вновь в шаге от лучшей тройки, и ее будут штурмовать. В этом я не сомневаюсь уже на следующей неделе. Но зависит все от того, как вы будете решать и как голосовать. Голосовать можно на сайте www.radio.r.lt. Этот адрес, безусловно, понравится, запомнится и будет необходим поклонникам Вани Дмитриенко. У него сейчас в нашем эфире премьера, дорогие друзья, «Отражение». Это совместный сингл Вани, Романа Варнина, он же Мальбек, и Сюзанны, официально выпущенный еще в конце августа. Песня «Отражение» — это глубокий и эмоциональный трек об изменениях в отношениях, о потере искренности и поиске себя через призму другого человека. Главный образ песни — «Отражение» — символизирует то, как люди в отношениях перестают быть собой, начинают притворяться и видеть в партнере лишь искаженную копию своих же ожиданий или страх. Звучит очень запутанно, прям как настоящий триллер, но будем надеяться, вместе мы сейчас сможем все это разгадать и услышать знакомого нам романтичного Ваню Дмитриенко. Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзан. Большая премьера на радио Р. Трек «Отражение».
0: Новинка недели.
2: Знаешь,

0: Реклама.
1: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
3: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте билетей. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
5: Радио «Р». Балтийский хит-парад ТОП-20.
6: Лучшая тройка сегодня, дорогие друзья, пока что не принесла каких-то новых побед Мари Краймбери, которая с треком «Ты помнишь» настоящую сенсацию произвела здесь неделями ранее в нашем эфире. Сначала она была практически уже в аутсайдерах, была туда зачислена официально, а потом совершила камбэк на 10-ю строчку, потом на 3-ю. И вот с этой 3-й позиции на 11-й неделе трек «Ты помнишь», к сожалению, дальше не продвинулся. Но это пока еще ничего не значит. Нахождение в лучшей тройке – это уже крутой результат, да, на 11-й неделе, тем более, поэтому, дорогие друзья, то ли еще будет. Главное – поддержать Мари Краймбери вашими голосами, если это ваш фаворит. Ну а теперь о чудесах, дорогие друзья, и никак не иначе. Канадская певица Селин Дион, вернувшаяся на сцену после продолжительного перерыва, связанного со состоянием здоровья, порадовала поклонников незапланированным выступлением. По

После третьего концерта в рамках парижского тура артистка вышла к собравшимся у отеля фанатам, где исполнила песню и станцевала босиком на крыше автомобиля. Событие произошло сразу после выступления певицы на арене Plenitude Arena в пригороде Парижа. Дион сменила сценический образ на повседневный наряд и запрыгнула на крышу припаркованного черного авто. Сняв обувь, артистка начала подпевать своей песне «Pourquoi tu aimes encore» 95 года, активно двигаясь в такт музыки и дирижируя собравшейся публикой. Поклонники снимали все происходящее на мобильные телефоны и подпевали вместе с певицей, сообщает издание People. В какой-то момент Селин Леон просто легла на капот машины, затем встала, продолжила танцевать и исполнять эту песню. Перед тем, как попрощаться с фанатами, она послала им воздушные поцелуи. Этот импровизированный концерт стал для поклонников особенным моментом, который последовал вскоре после возвращения, большого возвращения артистки на сцену. На первом за более чем 6 лет выступлений Селин не смогла сдержать слез и обратилась к публике с обещанием вернуться еще раз. Карьера певицы была приостановлена из-за пандемии ковида, а затем из-за ее продолжительной болезни. Ну что ж, одно ее возвращение, как мне кажется, это уже большое чудо, которое, слава богу, мы с вами пережили, стали свидетелями. Ну а вот это танец, который мы видели, это все-таки был, наверное, танец жизни, который, как мне кажется, еще больше поверил артистку, поверить в себя и продолжить начатое, дорогие друзья, по-другому просто не хочется ни во что другое верить. Браво! Ничего другого добавить не хочется и не могу. Коста Лакоста, дорогие друзья, тоже браво, тоже бис, тоже прикольно, тоже здорово. На 19-й неделе занимать второе место, здесь двадцатки. Это, конечно, подвиги, которыми ранее не славился никто. Вот та самая, ну ладно, тот самый пик популярности, пожалуй, о котором артист еще будет очень-очень долго вспоминать. Сегодня за ним место номер 2, значит, у нас сегодня новоиспеченный лидер. Кто он, узнаем совсем скоро, а пока в 19-й раз. Cherry Lady от Косты Лакосты.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Ну что ж, дорогие друзья, бывает так, что лидера нужно искать. Бывает так, что мы заранее предполагаем, что некоторые треки и песни станут победителями двадцатки. А есть вот очень приятные, да более приятные сюрпризы. И нам радостно, в том числе с моими коллегами, что мы находим ключ к вашим сердцам и можем подарить вам какой-то интересный новый трек, который, может быть, не так уж сильно завирусился где-то там в сети, но зато здесь у нас в эфирной сетке популярен и, соответственно, выигрывает ну, просто потому, что нравится вам, а никак по-другому. Севак, дорогие друзья, сегодня на шестой неделе совершает практически невозможное. No Name до того, неизвестный нам, сейчас смело, теперь уже мною приписан в ранг суперзвезд. Его трек «Губы как вино» смогли за полтора месяца завоевать ваши сердца, ваши симпатии. И вот сегодня именно Севак завершит наш с вами рандеву в эфире «Радио Р». Лидер и его песню встречайте прямо сейчас. Ну а с вами, дорогие друзья, хочу попрощаться на короткие 7 дней. Уверен, наполнены они будут хорошим положительным настроением. Буду надеяться, что сбудутся прогнозы синоптиков, и мы с вами наконец-то хоть немножечко отогреемся. Но это как минимум. А если уж вдруг что-то там не стерпится, как говорится, то включайте, соответственно, Радио Р или оставайтесь с нами в эфире прямо сейчас. Здесь горы прекрасной, замечательной музыки, которые всегда согреют и улучшат ваше настроение. Всем всех благ, до скорых встреч. Пока-пока.
0: Первое место.

0: Радио Р.
1: О прогнозе погоды на завтра. В понедельник будет сухо. Ветер южных направлений от 4 до 8 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 17 и 21 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Радио Р.
1: О прогнозе погоды на завтра. В понедельник будет сухо, ветер южных направлений от 4 до 8 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 17 и 21 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот.
2: 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте билетей. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
0: Радио РР.

0: конечно.
1: Я из Литвы.
2: Аж я с Альфредом Бублавскас,
1: профессор Вильнюсского университета.
2: Далевом лейдой поздай.
1: Я принял участие в передаче «Дай Вожжи Нити», и с ней мы поговорили о том, что значит быть литовцем сегодня, и о том, что сегодня значит Литва. Проект «Я из Литвы» создан при содействии фонда поддержки медиа.
3: Радио Р.

0: Радио Р.
1: О прогнозе погоды на завтра. В понедельник будет сухо, ветер южных направлений от 4 до 8 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 17 и 21 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Радио Р.
1: О прогнозе погоды на завтра. В понедельник будет сухо, ветер южных направлений от 4 до 8 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 17 и 21 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

Реклама. Я пью до дна за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени». Еще не все дорешено. Билеты на сайте «Билетей». Не про

Это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился. Почему-то снова далеко. Те, кого считаю

0: реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс-неделя». Что делать человеку, который не способен составить заявление в госучреждении на литовском языке? Языковой барьер нередко превращается для пожилых людей в настоящий бытовой тупик. Искусственный интеллект многое умеет. И кто научит его различать добро и зло, ответственность и выгоду, справедливость и удобство? Разработчикам искусственного интеллекта срочно нужны философы. Эти и другие материалы читайте в 39-м номере «Экспресс-недели».
0: Радио Р.

0: Радио Р.
1: О прогнозе погоды на завтра. В понедельник будет сухо, ветер южных направлений от 4 до 8 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 17 и 21 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Радио Р.
1: Если я тебя забуду, то

0: Радио Р.
1: О прогнозе погоды на завтра. В понедельник будет сухо, ветер южных направлений от 4 до 8 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 17 и 21 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

магнитофон звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Реклама. Я пью до дна
1: за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
1: Билеты на сайте билетей. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
3: Радио Р.

0: Радио Р.
1: Жалеем ни о чем, ни о ком. Только сердце замирает в горле ком.

Окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скролля. Каждую ночь со мной новая.